В массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал.